0: ᱟᱢᱫᱚ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱭᱟᱥᱚᱱ ᱠᱟᱱᱤ ᱵᱮᱛᱱᱤ ᱛᱤᱱᱪᱮ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱢᱟᱱᱥᱩ ᱨᱟᱱᱡᱤ ᱜᱮ ᱨᱮᱱᱫᱚᱨ ᱠᱟᱛᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱚᱱᱤ ᱜᱟᱛᱥᱟᱨ ᱪᱤᱵᱤ ᱜᱟᱛᱱᱤ ᱯᱚᱣᱟᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱚᱡᱟ ᱡᱮᱞᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱭᱮ ᱠᱚᱠᱟ ᱦᱟᱞᱤ ᱵᱟᱜ ᱭᱟᱵᱚᱥ ᱨᱟᱛᱤ ᱛᱮᱛᱮ ᱨᱟᱱ ᱩᱨᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱱ ᱪᱷᱮᱱ ᱱᱮ ᱪᱷᱟ ᱡᱟᱜᱩᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱞᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱩᱛᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱮᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱡᱚᱜᱚ ᱫᱟ ᱴᱚ ᱫᱚᱝᱡᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱚᱣᱟᱝ ᱫᱚᱝᱡᱟ ᱡᱮᱞᱮ ᱛᱤᱭᱮ ᱞᱟ ᱜᱟᱥᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱮᱛᱮ ᱮᱢ ᱥᱟᱱ ᱩᱨᱛᱮᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱚᱱ ᱜᱟᱥᱚᱠ ᱪᱷᱮ ᱛᱚᱜ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱞᱤᱡᱮ ᱨᱮ ᱩᱨᱛᱮᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱮᱥᱮᱱ ᱠᱟᱡᱟ ᱥᱮ ᱦᱟᱞᱤ ᱵᱟᱜ ᱜᱟᱢᱚ ᱪᱤᱯᱚ ᱢᱟᱦᱚᱸ ᱯᱟᱱ ᱥᱮ ᱪᱷᱟ ᱡᱟᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱭᱮ ᱞᱟ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱢᱯᱟᱨ ᱫᱚᱝᱡᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱮᱥᱮᱱ ᱪᱷᱟ ᱡᱟᱜᱩᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱮᱢᱪᱚ ᱦᱟᱞᱤ ᱵᱟᱜ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱮ ᱛᱩᱨᱩᱥ ᱚ
1: ᱡᱚᱜᱟᱱᱛᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱡᱩᱝ ᱠᱤ ᱧᱮᱣᱤ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱷᱚᱥᱤ ᱪᱟᱱᱩ ᱨᱤᱱᱫᱩ ᱥᱤ ᱯᱤᱱᱟᱱᱛᱚ ᱠᱮᱱᱴᱚ ᱯᱮᱥᱮ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱡᱚ ᱥᱮᱨᱮ ᱡᱤᱥᱩ ᱜᱤᱡᱤ ᱢᱮᱡᱩᱱ ᱨᱤᱠᱤ ᱪᱤ ᱯᱤᱥᱩ ᱨᱩᱱᱠᱟ ᱠᱟ ᱦᱮᱜᱭᱚ ᱠᱟᱨᱮᱭ ᱞᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱥᱚᱣᱥᱤ ᱞᱟᱥᱟ ᱡᱚᱢᱯᱟ ᱜᱤᱱ ᱨᱤᱱᱫᱩ ᱥᱤ ᱯᱟᱛᱟ ᱫᱟᱱᱛᱮ ᱯᱟᱥᱩ ᱯᱤᱥᱩ ᱪᱤᱫᱤᱱ ᱥᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱞᱤᱨᱮ ᱪᱤ ᱧᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱩᱥᱮ ᱛᱮ ᱯᱩᱭ ᱯᱟᱥᱤ ᱨᱤᱱᱫᱩ ᱴᱨᱟᱯᱚ ᱥᱤ ᱯᱟᱪᱩ ᱱᱟᱱᱡᱟᱱ ᱠᱟᱞᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱟᱱ ᱛᱟᱢᱯᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱟᱱ ᱤᱢᱯᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱟᱱ ᱥᱚᱢᱯᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱫᱟᱱᱛᱮ ᱥᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱞᱮ ᱫᱮ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱟᱜᱟ ᱛᱩᱱᱠᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱤᱧᱤ ᱞᱟ ᱪᱮᱴᱨᱤ ᱯᱟᱥᱤ ᱡᱚᱜᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱱᱟ ᱠᱟᱢᱟᱱᱤ
2: ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱢᱟ ᱥᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱥᱤᱧᱡᱮᱞ ᱛᱮᱱ ᱜᱤᱞᱤ ᱨᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱡᱚᱢᱩ ᱡᱮᱱ ᱜᱤᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱱᱡᱟᱞᱤ ᱜᱤ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱛᱩᱜᱩ ᱠᱩ ᱵᱚᱞ ᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱡᱤ ᱡᱚᱢᱩ ᱥᱟ ᱠᱟ ᱢᱩᱱ ᱪᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱤᱥᱟᱞ ᱛᱮᱱ ᱡᱩᱜᱩ ᱯᱤᱡᱤ ᱫᱩᱢᱟ ᱥᱮ ᱭᱟᱯᱚᱱ ᱥᱟᱨ
1: ᱡᱚᱜᱟᱱ ᱡᱚᱝᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱱᱟ ᱡᱮᱢᱟᱨᱱᱤ
3: ᱛᱟᱨᱮᱝᱟ ᱟᱢᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱭᱟᱛᱮ ᱠᱟᱱᱤ ᱵᱟ ᱢᱟᱪᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱞᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱮᱝ ᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱚᱣᱛᱮ ᱱᱚᱥᱟ ᱱᱤᱝᱩᱭ ᱛᱮ ᱱᱚᱞᱚᱞᱟ ᱡᱩᱪᱟ ᱛᱚᱣᱱᱤ ᱱᱚᱥᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱮᱝ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱫᱤ ᱭᱟᱢᱩ ᱢᱟᱪᱟᱨᱮ ᱢᱟᱛᱤᱫᱤ ᱤᱱᱛᱟ ᱡᱮᱢᱟᱞᱤ ᱱᱮᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱭᱟᱛ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱭᱟ ᱡᱤᱱᱡᱮᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱤᱝᱥᱩ ᱛᱟᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱭᱟ
4: ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱮᱞ ᱩᱱᱴᱷᱮ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱣ ᱱᱮᱪᱨᱚ ᱥᱮᱫᱟ ᱜᱮᱵᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱮᱱᱤ ᱡᱚᱱᱫᱟ ᱡᱩᱝᱜᱮ ᱥᱤᱫᱩ ᱞᱮᱡᱤ ᱪᱮᱛᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝᱫᱟᱱ ᱡᱩᱯᱟᱛᱟ ᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟᱣᱮ ᱠᱤᱫᱩ ᱥᱩᱴᱷᱤ ᱪᱮ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱪᱚᱜᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱛᱟᱭᱩ ᱞᱮᱡᱤ ᱵᱨᱟ ᱥᱤᱫᱩ ᱞᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱥᱩᱫᱩ ᱭᱟᱝᱫᱟᱱ ᱡᱤᱵᱟᱛᱟ ᱜᱮᱱᱴᱷᱟ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱤᱨ ᱫᱚᱝᱜᱟ ᱞᱮᱜᱨᱟ ᱯᱤᱱᱴᱤ ᱛᱷᱚᱱᱯᱟ ᱡᱤᱥᱟ ᱡᱩᱨ ᱛᱷᱤᱫᱩ ᱡᱤᱵᱟᱛᱟ ᱪᱚᱱᱫᱩ ᱛᱷᱚ ᱨᱟᱱᱥᱩᱝ ᱪᱚ ᱛᱟᱝᱣᱮ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱴᱮ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱪᱮᱢᱚ ᱣᱟᱭ ᱜᱮᱢ ᱵᱟ ᱤᱧᱥᱤ ᱫᱤᱱ ᱴᱟᱝ ᱱᱮ ᱠᱤᱫᱩ ᱥᱩᱴᱷᱮ ᱱᱟᱣᱟᱛᱟ ᱱᱟᱝᱫᱩ ᱡᱚ ᱥᱤᱫᱩ ᱞᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝᱫᱟᱱ ᱡᱩᱯᱟᱛᱟ ᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟᱣᱮ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱞᱚᱡᱩ ᱜᱮᱫᱩ ᱡᱚ ᱛᱟᱢᱯᱨᱚ ᱢᱩᱯᱟᱛᱟ ᱥᱤᱫᱩ ᱞᱮᱡᱤ ᱥᱩᱭ ᱠᱤᱫᱩ ᱡᱩᱯᱟᱛᱟ ᱥᱤᱫᱩ ᱞᱮᱡᱤ ᱜᱟᱝᱡᱟ ᱦᱮ ᱡᱩᱭᱵᱟ ᱥᱤᱫᱩ ᱞᱮᱡᱤ ᱜᱟᱝᱱᱟ ᱛᱤᱱᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱪᱟᱣᱤ ᱱᱤᱫᱩᱱ ᱞᱟ ᱢᱮᱫᱮ ᱥᱤᱫᱩ ᱞᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝᱫᱟᱱ ᱡᱩᱯᱟᱛᱟ ᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭᱡᱩ ᱡᱮ ᱪᱤ ᱛᱟᱭᱩ ᱞᱮᱡᱤ ᱵᱟ ᱪᱷᱚ ᱞᱚᱛᱤᱱ ᱡᱩᱢᱤ ᱡᱩᱜᱩᱱᱮ ᱥᱤᱫᱩ ᱞᱮᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱤᱢᱯᱚᱱ ᱡᱩᱯᱟᱛᱟ ᱞᱟᱱᱤ ᱛᱨᱟᱡᱚ ᱴᱤᱫᱩᱱ ᱥᱤᱵᱟᱛᱟ ᱪᱤᱫᱤᱱ ᱠᱤ ᱡᱮ ᱥᱚᱪᱨᱩ ᱛᱷᱩᱱᱮ ᱞᱟᱱᱤᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱞᱚᱡᱩ ᱠᱤ ᱡᱮ ᱠᱤᱡᱤ ᱛᱚᱵᱮ ᱴᱨᱮᱱᱰᱤ ᱛᱚᱡᱩ ᱤᱵᱟ ᱥᱤ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱮ ᱩᱱᱴᱷᱤ ᱞᱮ ᱠᱩᱱᱵᱤ ᱱᱤᱪᱨᱚ ᱥᱮᱫᱟ ᱤᱵᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱴᱩᱱᱪᱤᱨᱮ ᱪᱩᱵᱮ ᱠᱩᱱᱫᱩ ᱡᱮ ᱱᱤᱱᱫᱩ ᱧᱮᱭᱚ ᱪᱟᱫᱨᱩ ᱞᱮ ᱴᱩᱱᱪᱤᱨᱮ ᱭᱩᱱᱡᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱮᱡᱩᱱ ᱜᱚ ᱥᱚᱝᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱩᱡᱤ ᱞᱮ ᱫᱩᱱᱪᱟ ᱪᱷᱩᱱᱫᱩ ᱪᱩᱜᱮ ᱪᱷᱩᱱᱫᱩ ᱛᱚ ᱱᱤᱱᱫᱩ ᱧᱮᱭᱚ ᱪᱟᱫᱨᱩ ᱞᱚ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱱᱟᱭᱦᱤ ᱡᱮ ᱛᱩᱵᱮ ᱭᱩᱱᱡᱤᱱ ᱠᱮᱞᱟ ᱪᱟᱴᱟ ᱵᱚᱜᱮ ᱪᱷᱚᱵᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱥᱮᱫᱟ ᱱᱟᱯᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱫᱟ ᱴᱩᱯᱨᱟ ᱫᱩᱱᱪᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱡᱮ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱚᱱ ᱦᱟᱣᱟᱛᱟ ᱥᱮᱫᱟ ᱫᱩᱱᱯᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱫᱟ ᱡᱮᱵᱨᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱠᱮᱢᱯᱚᱢ ᱵᱟᱡᱮ ᱤᱢᱵᱮ ᱦᱮᱥᱩᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱠᱤ ᱱᱩᱭᱪᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱪᱮᱫᱟ ᱭᱩᱵᱮ ᱱᱩᱪᱤᱱ ᱜᱚ ᱥᱚᱝ ᱥᱤᱵᱮ ᱱᱩᱭᱦᱩ ᱪᱮᱫᱟ ᱭᱩ ᱴᱩᱱᱪᱨᱮ ᱭᱩᱱᱡᱮ ᱪᱩᱵᱮ ᱠᱩᱱᱫᱩ ᱡᱮ ᱜᱮᱱᱴᱷ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱣᱮ ᱪᱮᱨᱟ ᱛᱟᱝᱛᱮ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱩᱡᱩᱱ ᱜᱚ ᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱩᱱᱥᱤ ᱡᱮ ᱞᱤᱫᱩ ᱠᱟ ᱥᱩᱫᱚᱱ ᱭᱟ ᱯᱩᱥᱤᱱᱮ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱡᱮ ᱢᱩᱪᱤᱱ ᱞᱤᱝᱜᱮ ᱠᱷᱟ ᱞᱤᱫᱩ ᱥᱤᱫᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱩ ᱴᱩᱱᱪᱨᱮ ᱡᱮ ᱯᱤᱪᱤ ᱛᱩᱭ ᱯᱤᱡᱤ ᱠᱮ ᱪᱩᱵᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱜᱮᱞᱤ ᱭᱟ ᱯᱩᱥᱤ ᱠᱩᱭ ᱠᱮ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱮ ᱩᱱᱴᱷᱤ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮᱢ ᱱᱤᱪᱨᱚ ᱱᱤᱦᱤ ᱛᱩᱢᱟᱨᱟ ᱛᱤᱝᱠᱤᱱ ᱛᱟ ᱴᱟᱭ ᱡᱚ ᱱᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱱᱤ ᱵᱮ ᱢᱟᱝᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱭᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱮ ᱨᱮᱢᱯᱨᱮᱱ ᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱪᱮ ᱥᱤᱜᱚ ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱤ ᱛᱩᱝᱟ ᱯᱮ ᱦᱟᱥᱤ ᱱᱤᱪᱨᱟ ᱛᱤᱝᱠᱤᱱ ᱡᱩᱝᱠᱟ ᱢᱟᱝᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱭᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱮ ᱥᱩᱡᱤ ᱛᱷᱩᱥᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱭ ᱪᱟᱱ ᱱᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱥᱩᱫᱩ ᱡᱚᱛᱨ ᱡᱮ ᱡᱩᱝ ᱨᱮᱢ ᱵᱮ ᱥᱮᱱᱴᱨᱤ ᱛᱮ ᱫᱮᱞᱟᱝ ᱟᱱ ᱡᱚ ᱡᱮᱜᱮ ᱛᱤᱝᱠᱤᱱ ᱡᱩᱝᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱴᱩᱱᱫᱨ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱭᱩᱝ ᱠᱮ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱩᱝ ᱠᱤ ᱡᱮ ᱡᱩᱱᱡᱤᱱ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱦᱤᱱᱨᱚ ᱞᱟᱡᱨ ᱠᱮ ᱵᱟ ᱪᱷᱚ ᱨᱮᱱᱫᱨ ᱛᱚᱞ ᱦᱤᱱᱡᱚᱱ ᱥᱤᱱᱮ ᱥᱩᱡᱩ ᱞᱟᱡᱨ ᱡᱩᱱᱡᱤ ᱥᱤᱫᱮ ᱯᱮᱡᱤ ᱡᱚᱛᱨ ᱪᱷᱩ ᱭᱩᱱᱮ ᱱᱜᱮ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱭᱚ ᱱᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱟᱡᱮ ᱠᱟ ᱪᱟᱢᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱡᱚᱛᱟ alo zidang suho suju la zira dui kato chato shiba dee tou ne chungpo tingkin che chidi zaji rinne che iwan chukyo ngayu ba shi tingkin zo se zahe seba chungchwe chungmo chengguan chi
5: tene ta zangpa talong tatong yinan ra tene yu ngolo ngotong yinan ra tene ada zaji zesan ta cha saji zesan oma hiuji zesan tene ra mongpo se tene ra mara mongpo se tene te temo ta jida tene 하죠게 때문에 쳔보다티 가서 쳔보다 마오발라 젠데스다 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ᱡᱟᱪᱤ ᱥᱤᱝᱠᱤᱱ ᱱᱟᱢᱛᱟ ᱧᱟᱢᱥᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱷᱮᱛᱟᱝ ᱫᱟᱜᱟᱨ ᱪᱮᱪᱤ ᱡᱩᱯᱤ ᱦᱩᱞᱟᱱ ᱨᱮᱢᱚᱝ ᱚᱢᱥᱤ ᱠᱟᱨ